0: Европа помогает Украине, потому что уже война в их регионе. Они покупаются спокойствие тем, что не платят Украине. Вот. Но те, кто не в Европе, они не спешат там, вот, помогать Украине, потому что особенно если в их регионе может тоже вспыхнуть. Вот так вот. А так, да, может. И я, скорее всего, будет. Думаю, вспыхнет. Тут другое дело, что Китай, ну, не хочет. Он постоянно говорит, что Китай сейчас на Тайвань нападут, то-то-то. Китай, ему мудрее просто выжидать. Он видит, что все везде и так полыхает. Оно все равно само полыхает. Зачем вылазить?
1: Там среди той логики, которую я слышал, мы вот буквально вчера в эфире общались с аналитиком, который занимается непосредственно там Северной Кореей, Южной Кореей. Во-первых, он говорит о том, что, смотрите, сейчас в Южной Корее правительство максимально лояльное, ну вот, к замирению с Северной Кореей, да, ну то есть это точно не те, кто там какие-то ястребы, они, значит, хотят это самое. Ну и в Тайване, значит, будут же выборы, когда там через год, через 1,5 года. И тоже у Китая есть, ну, такие надежды, что вот новое правительство может быть гораздо более прокитайским. Ну, то есть, которое будет постепенно за счет мягкой силы Китая сближаться с материком, скажем так. Ну, то есть, возможно, поэтому нет смысла, значит, выходить на прямую конфронтацию. Ну, много-много там разных теорий. Просто что...
0: Любые умные стараются не воевать. Китай всегда пытается показать себя, что он умный, самый мудрый. Если ты хочешь оставаться, казаться самым умным и мудрым, ты должен продолжать не воевать.
1: Плюс они давно не воевали. Ну, опять, там же вот все эти перестановки, ну, как черный, как бы Китай, Пекин, это такой черный ящик, все видят какие-то формальные перестановки в китайской армии,
0: Ну,
1: разные
0: там
1: там есть
0: чистка была
1: теории.
0: генералитета полная.
1: Ну, вот про генералитет, значит, такой бывший премьер-министр Австралии, он написал большую книжку про Си Цзиньпина, я там чуть-чуть ее еще не прочитал, в общем, по диагонали ее просмотрел. Он, конечно, говорит, что, ну да, всегда можно думать, что таким образом Си Цзиньпин как бы сигнализирует, что у него проблемы с армией, но, скорее всего, да, если посмотреть на то, как принимаются решения в Пекине, то, возможно, там просто идет речь о там, нелояльности тех или иных генералов, да, то есть даже не про то, что они будут сейчас там какой-то...
0: Вопрос лояльности. Да. Вопрос тут о лояльности.
1: Ну, интересно, это очень интересная тема. Параллельно, что еще происходит, значит, с Россией? Кроме того, что, значит, Путин играл, как вы сказали, мускулами на исконно японских территориях, вчера появилась новость, The Telegraph, британское издание, написали о том, что, значит, Россия подвела фрегат с гиперзвуковыми цирконами к немецкому острову Фимарн, все это в Балтийском море. Ну вот, журналисты называют это новой эскалацией между Россией и НАТО. Мы вчера в эфире, значит, говорили с таким оппозиционным российским журналистом Михаилом Фишманом, который, значит, на Дожде работает. И он сказал, что, ну вот, их, как это, теория, да, вот, журналистов, которые, ну, долго работали с Кремлем, там, знают какую-то логику, и все-таки имеют какие-то источники внутри, что одним из очевидных шагов Путина будет все равно эскалация против НАТО. И тут, конечно, возникает вопрос, значит, малую такмачку мы не можем взять, Донбасс 4,5 года бьемся об него в лоб, но будем играть в эскалацию с НАТО. Как это возможно? Как вы понимаете, каким может быть процесс?
0: Я много раз его описывал. То есть где-то там до 1001 сценарий может быть, до самых банальных, что где-то учения, солдаты пересекли границу, заняли пару сел вот, на территории там, Польши или Литвы, и типа, официально Россия говорит, что вот они заблудились, нужно туда завести сейчас и армию, чтобы их туда вывести там, и так далее. И все, вот, есть прецедент, когда российские войска пересекли, зашли на территорию вот, НАТО. А что НАТО будет играть в войну, должны собраться, да, собраться у них там свой этот совет, решать. Вот. Они уже заняли, сидят на этой территории. Вот. Ну, а потом они будут думать, ну, европейцы, а вдруг они реально заблудились, да, мы сейчас начнем воевать, это же большая война, а они же реально заблудились, ну, какие-то дураки, у них там, ну, как бы низкий уровень связи, культуры, да, там все эти, у них зэки, это все, ну, это реально заблудились, иди знает это все, вот, ну, все это горы там Сибири, вот, а давайте поговорим, ну, сейчас они их выведут, ну, все, и вот прецедент есть, да, Россия просто взяла, забежала на территорию страны-участницы НАТО и вышла потом. Вот. Это как с дроном залететь, вылететь. Там, самолет, у них заход в воздушное пространство. Летят минуты целые, никто их не

0: сбивает, улетают обратно. Вот. Это следующий уровень эскалации. Такой может быть. То есть не напрямую, что ведется война, и там полки двигаются. Вот. А то, что в Европе как раз любят называть, говорят, гибридные. Такой журналистский. Я не люблю термин гибридный, но ладно, оно часто его используется. Вот. Гибридные методы, это их называется. Когда все такое на грани, на серой. Россия всегда любила и любит действовать в серой такой зоне. Когда вот вы не можете к ней прийти, предъявить, типа, сказать. Вот. Все такое скользко, обтекаемо. Даже власть чекистов. Вот. Даже когда у них самолет этот, турким сбили, русским, они говорят, ну, мы же, война с террористами, типа, он никуда не залетал. Это все такое, типа, вот как бы недопонимание. А что вы помогаете террористам, это все. Но не было какой-то четкости. Да, мы воюем, да, это все, вот это тур. Мне такое было такое очень абстрактно. Турки заявили очень конкретно и четко. Залетел, мы сбили, все, точка. Тут как бы нету двойного прочтения. А вот то, что Россия отвечала на сбитый самолет тогда, это была такая очень все серая размазанная каша. Вот с Европой то же самое. Вот. Что-то такое вот, ну, непонятно, вот, а где-то вот, какие-то люди заняли территорию, вот, вроде заблудились, а может нет, может не заблудились. А может это какие-то ЧВК недобитые. А вы знаете, это оказались какие-то пригожинцы, которые в Беларуси сидели, их никто про них не знал. Вот. Ой, а давайте мы сделаем общую комиссию. И вы, и мы, да, и вот польско-литовско-российскую комиссию по экстрадиции заблудившихся экс-вагнеровцев, так нужно вообще судить. Что это такое? Знаете, что, Европа начнет войну из-за этого? Знаете, какие-то такие вот серые размазанные эти. Вот. Кстати, в Европе там, ну, понимают, что такое может быть. Я видел, когда там интервью брали у официальных лиц европейских, там журналисты говорят, ну вот если будет война, говорят, ну будем воевать, там, вот, все это, альянсы, говорят, а вот если будет такая какая-то такая невнятная каша, такая какая-то невнятная, какая-то серая херня, что-то кто-то куда-то вошел вроде бы, но непонятно, это вторжение или не вторжение. И я помню этот политик, я не помню, с каким политиком было интервью, но с каким-то из европейских, он четко не ответил, он говорит, не, ну у нас есть, я понял, что он ответил, он говорит, у военных есть протоколы на все случаи, типа, действия и так далее. Ну, так, хотя журналист вот сразу задал такой вопрос, он тоже понимает, как такое может выглядеть. Вот. Может ли такое пойти Россия? Конечно, может. Если у нее на это возможности есть, и даже больше на самом деле. И самое главное, это как раз то, что умеет и любит Кремль. Это как раз и их почерк. Вот. Такая серая зона постоянная.
1: Ну, что тут далеко ходить, можно вспомнить вторжение России в Донецкую и Луганскую область, на Донбасс, да, когда, значит, там нет никаких российских, конечно же,
0: Ну,
1: военных.
0: это по такой схеме происходило, да. Что-то вошло, вроде не вошло. Вот Гиркин, он вроде же как бы офицер ФСБ, но он как бы бывший. А бывают ли бывшие офицеры ФСБ? Ну, наверное, бывают, а может быть, не бывают. Вот, а с ним были люди. А эти люди кто? А, они когда-то служили, и когда-то воевали где-то в Чечне. Так они, типа, военные, ну, наверное, не военные. Вот. Ну, такое все такое, какое-то серое, такое размазанное. Ну, такое вот непонятно, да? Вы даже начинаете это копать, вот, ну, такое это. При первом взгляде кажется таким, типа, вот, что к чему. Особенно, когда важна буква закона. То есть, понятно, что там простому смертному, вот, понятно, очевидно, это пришла Россия, да, Россия делает и так далее. Но когда вы пытаетесь прицепиться за букву закона, вот, и за такие, да, снова же вопрос. Вот он кто, ФСБшник? Ну, говорят, да, ну, так он же бывший ФСБшник. Секунду, так, а бывший ФСБшник считается или не считается? А как это там вот во всех документах, протоколах, да, это все можно записать и так далее. Вот это оно по этой схеме происходило, да, буквально. Вот. Ну, и, кстати, тогда, ну, смогли, преуспели, Крым захватили, вот, кроваточащую рану на Донбассе сделали, вот, как рычаг давления на Украину, ну, то есть... Они же даже пытались, вот войну свою начинали тоже, вот такая так, полицейская операция, да, СВО, даже не война, а вот сейчас мы быстро, хоп-хоп, пришли, все порешали. Ну, что-то пошло не так. Вот, словами, классика, в Киеве все получилось, получилось.
1: Ну, что, да, помним, ополченцы Донбасса, шахтеры, значит, которые из шахт подоставали буки, потом, значит, это, конечно, не они, а, значит, Украина сбила малазийский Боинг, и тоже
0: Ну
1: никто не
0: да,
1: знает.
0: военторг, вот это все сначала, помните, Путин говорил официально, что военторг, потом говорит, нет, не военторг, это мы, там это все. Ну, так опять же, все серое, чтобы как бы размазано. Понимаете, вот европейские дипломаты вызывают Путина, говорят, а что это такое? Вот, ну, официально понятно, что любому там военному какому

0: нибудь в Германии или в Польше, понятно, что это российские солдаты. Вот, всем им понятно. Но на уровне дипломатии Путину, как официальное лицо, разговаривает с каким-нибудь условным Макроном. Ну, тогда был не Макрон, но не важно, с любым условным. И говорит, ну, так это военторги люди купили и так далее. Что этот ему лидер скажет? Ты врешь? Так, это так не принято на уровне дипломатии. Ну, дипломатия, вот официальное лицо, когда что-то говорит, вот оно как бы говорит. Вот. Мы сейчас, кстати, хорошо это видим по вот, всем европейцам, и Трампу, и все эти кричи, катавасии, которые идет, все эти, pardon, извиняюсь, короче, все эти кричи, духи Анкоридж, вот это все остальное, вот это все, ну, официальный уровень, да, все эти там кушнеры, не кушнеры, которые ездят, катаются всюду. Вот. И вот такая серая зона, приходит Путин и говорит, ну, только это ж военторг. И все, и дипломат, ничего это. Да, там военные в своем отчете могут сказать, нет, российская армия высадилась. Вот. Ну, так принимают решение, что не военные, а политики.
1: Много кто может сказать о том, что, слушайте, ну тут понятно, почему такая, значит, серая зона, серая политика, сам по себе Путин, серый человек, знаете, из КГБ, человек, который должен затираться в толпе, если что, ну то есть как бы должен быть незаметным. Ну опять,
0: Я же
1: это
0: говорю, это
1: уже...
0: власть чекистов, их почерк, да?
1: Слушайте, ну, я не знаю, вы следите за тем, что происходит в России, значит, вокруг их так называемых парламентских выборов. У них там 18-20 сентября должны, значит, голосовать. Там все уже понятно, давно понятно. Там есть, значит, партия «Единая Россия», есть ее прокси, то есть те, которые якобы отдельные партии, но голосуют точно так же. Все эти «Родины», КПРФ, ЛДПР, вся эта чушь. Ну, в общем, там отдельный драматический сюжет вокруг, значит, либеральной партии. Ну, в 90-х она была такой ультралиберальной партией «Яблоко». Был там такой Григорий Явлинский, он до сих пор есть. Последние 10-15 лет, я так понимаю, эта партия «Яблоко» никак не отсвечивала или там набирала очень мало голосов, или там, в общем, в принципе, действовала в фарватере Кремля. Но вот в этом году почему-то она вышла, значит, с антивоенной позиции. В смысле, нужно прекращать войну, нужно начинать самые переговоры. Перед этим Явлинский писал какие-то супер странные колонки на тему российско-украинской войны, где там вообще
0: Да, но
1: было...
0: не доглядели, вот,
1: Не
0: буквально.
1: доглядели. Но тут интересно, что, ну, как бы, если смотреть на там официальную статистику, там, ну, что-то там 4% голосов могло это яблоко набрать. У оппозиционных там медиа, да, информация, ну, или, скажем так, мнение, что там в итоге могло набраться 20%. И что вот, ну,
0: Да, я
1: 20%,
0: видел.
1: ну, знаете, против войны, что это прям критическая ситуация для, как это, кремлевского режима.
0: Но я же говорю, не доглядели, да. Испугались.
1: Тут, знаете, как это, вопрос веры. Вот вы можете поверить в то, что, ну, вот сейчас на 4,5 года большой полномасштабной войны 20% россиян были бы готовы проголосовать, ну, открыто, что, вы знаете, мы против войны. Ну, после всех репрессий, где можно получить 10 лет за перепост чего-то в соцсетях и так далее. Верите ли вы в такие вещи?
0: Нет, так всегда все люди против войны, в смысле, а кто они не против войны? Вот. Все за мир, да, зетники за мир, только без Украины. Типа, вот. Они же против войны не в смысле, чтобы детей в Киеве не убивали, а чтобы у них перестало гореть Wildberries и так далее. Если бы Россия бы, ну, хорошо бы где-то вот, как там хотят все эти, которые говорят, нужно против коррупции выступать, все остальное, вот, чтобы эффективно работал аппарат, как его российский, государственный и армия. Вот если бы такое-то там они разматывали бы, В Сирии, когда убивали людей, сильно русские были против войны. Да и пофиг было. Но где-то в Сирии кого-то убивают. Бомбят, там прямо чугуни выгружают на головы как бы, вот, жителей вот, городов. Ну, там буквально бомбардировщики выгружали фабы просто. Без модуля МПК, просто фабы выгружали бомберы. Без фотографий. Бомбардировщик российский выгружают фабы, как во Второй мировой войне. Буквально бомбардировка. Вот. Куда-то туда, вот, куда Бог пошлет, куда Аллах пошлет. Вот. Типа, сильно русские вступали? Да пофиг им было. Вот. Сейчас они, да, хотят за мир, ну потому что, ну, бац, сейчас самый большой Wildberries сгорел в Москве. Завтра еще что-то сгорит. Ну тоже, это же, как они там, рыбки Гамми, или как они называются, короче, золотые рыбки, ну,
1: Гуппи,
0: которых...
1: гуппи, мишки Гамми, рыбки Гуппи.
0: Да. Они ж не мишки Гамми, и не рыбки Гуппи. То есть, ну, они же понимают, как бы, что ну, сегодня у тебя сгорел маленький Wildberries, ну, на завтра сгорит большой Wildberries. И вот сгорает большой Wildberries, не понимаешь, что значит завтра сгорит, послезавтра сгорит что-то еще более крупное. Ну, то есть, человек, который чуть-чуть наблюдал, он понимает, что возможности Украины растут. То, что Украина делает в этом году, она не могла делать в прошлом. То, что она делала в 25-м, не могла делать в 24-м, и тем более в 22-м. И человек это понимает, и ну, ему стрёмно, он не хочет, чтобы как бы, вот, поэтому то, за мир. Вот. Если бы сирийцы бы бомбили бы и жгли бы Россию, тоже, наверное, много было бы за мир.